в том саду, где мы с вами встретились, ваш любимый куст хризантем расцвел, и в душе моей расцвело тогда чувство яркое.